0: Кысы! Хмей тонр я урка шагны, малу чылан гурсан. Тыгнэн ду, яуню чысири я!
1: Кысы ла, хаму, чэнни чи савыр зыгтан. Хангу ма чэнни чи тунгану, хама кыгндина гаролу карндагн дэнни, ара!
0: Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха- ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡང ཡ

Тарта гацу сем нэнган зэрмэг чигпо. Гнэр дох кэсэ комэсэн вар. Пахта дэсэ чэсэгэ чоктап сона. Ойэндэна нга нэр дох хонцанлан жанда сэшгэ. Маунгэ дэсэ гэлэчэл. Нацу сэнэ тотор жоуца. Тантон жао. Конгэнэ чэпчэнэ гнюмбасгэр. Кетарта атчыгжэ янтэг жанте. Тэгчэн ти сава торчэнтэг. Нацу тантон жао ла. Цэ монда матата марцэ. Хамэрэя. Орго почэн натрдарэн гэзэн. Аню бадо ихтэр гэдэ. Нацу кэнду кэмчэн сэдачэгэ. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-

0: Хунцан ахчэнир валах, чэрэн пэпа зан, чэрэн пэпа хачан зан.
1: Чэвчэн тантон жа валах, нга гунчэ нур сун варэ. Чэчэ лонгчэн ан самчэн жавэ литунда, ngomi лапчэн дэя. Ngomi чэвчэн ах нюмба зэрва мангтун цая. Ранги тэг тон и тэг жаван зан, эмжи лапчэн шикэн зачэн дэя.
2: О, хунцан гэй, ngай чэ хуньёх сэхчэ дэгла сэнкэр шэпан дэ.
3: Ария, чонки рана личи матык сенер, терн хун цонгэнды.
1: Гэви панью сина тамбайын, шамтан нянжи гумна ранжин чызырва. Чэпчин тантон джау сонер. Нга гунчэл хун цонгла чун чэшг ёрдон. Чэчэг нгарва цангми азопаши гумна, нэрдон гахчэг живи маун ванды.
0: Ария, одорчэг тангмар жини. Чоча рылу папте. Пачакшин янтэгсэ рия манчин тэ джарна. Чо хун цанга мукуи тундарни. Ндопи хцэ кандир я. Ача!
1: Алла-ла-ла. Не начинда мало нешэ лагла джапшон. Мунча чоча чорча рылу папте. Пачакшин янтэгсэ рия манчин тамна. Не начинма джигзэр нюм. Ре джара. Манчукта тартататын уржа матып бар я.
3: Хунцан ачынерлык. Самен онче сэммычы пишаванам жэнни хунцанла шапши жэнна. Нацу нэрдон гамбансырла он шапши жэннэри. Та незу хунцанта нацу мбансырка хунцан янэри я.
1: Кахвэла рэнгумэла лапцэ матут. Хун нэмэла нгумэ гырзэрныр. Нацу хунцанта нэрдон гамбансырнап. Тандарча мэгтон чиглан бабна. Нга дэрдон хунцанда о ёнча дэсэ яннан мочыгжа чайо.
2: Хунцах чэнни валах. Дэнчэн жэна асанва гэндрэ. Гача лунах гэрна нэнгэ нэ ўпэн жоя.

0: Чочо дани жоронла норчг жтып башуна. Ни чон гарчин цанга дурчи норчг дөв тантин дө. Чола лыкчсын ба.
1: О, каси чего? Лыглен сырчитк ба. Чохун цанла лон ба юна. На санчила. Жирва менги
0: санчин. Марива чанла режикт. Кирамо чанла жанта зэрдир. Хада ни чо джисо. Чецунга ла сэннык тави норчг жтып башуна. Хон цанга чола жика сарваш кичани. Чехватан Амунила, чече горажи танреви чем зашиглетер.
1: Хонцах чи нивалых, муми куатынче, муми куатынче. Хохонлых. Пее,

0: 덮친 더동 자오락 펩
1: Да на сешка чайна.
2: Да нам ба такой не вария. Мало не хинго не зо. Хон цанга ма такой не вада. Чих чон рия.
0: Ма так би не ва. Тантон чао. Чо че че ке чан чам ке че мандык. Бак чо дэсэ че чамла. Ой не тэг жана ран шок ран гэлин гой чам шутте. Чо че ке.
2: Хон цан шинир. Ка хуй ла. Ша го по ана потажу. Халон хоти вани тарка синер. Чуарон гливер дыне тала ронг манзна. Нам сирони. Арты хаджи гидирла.
0: Эди хаджа канде амар. Мало чата кунула. Нердон ожау ди хаджамнер. Да каши чемула. Нердон оккасы ди хаджамнер. Теранта чоцо ди хаджа койнима. Тосунер.

0: Мало не хирала. Чего ты такой массой? Да не нам сырком. Пахчер ты сыжанла ангургурси. Бангсир тенлог ерди шалактик. Дейрон орди сычамчи. Джараса!
1: Талтонжа оттыр джонни. Нивация!
0: Так чинтер джонни джапашик мари. Мангэн чуча сэмно на джави пашикли. Мирнир дон вкаси хави их жонник джонни. Мангэн чуча сэмчи так чинтэй. Шварту байон! Нир дон вкаси!
2: Йолан!
0: Хуансанга мангэн дасу! Самла джушик!
2: Лосо!
3: Санчин! Адака якчин тагчече хаму ушерта хонсанга мангенда со тилен тикидан да со
4: реал
5: тилен тик